101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Dobrē jutrā studijā Alise Plus, Bjuris Saukāns i novesti na etat čas. Sadalis tīkls выплатил клиентам более 300 тысяч евро в виде компенсации за последствия августовской бури. Министерство обороны продлило срок подачи заявок на июльский призыв 2027 года. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса проводит плановые проверки системы уличного освещения. Социальная служба продолжает выездные приемы. Далее подробнее об этих новостях. Оператор латвийской распределительной системы электроэнергии Sadalis Tīkls в связи с возникшими во время августовской бури перебоями в подаче электроснабжения выплатил клиентам в виде компенсации около 350 тысяч евро. Компенсация назначалась автоматически и полагалась примерно для 17 тысяч объектов. Ее размер зависел от мощности подключения и выбранного клиентом тарифного плана. В свою очередь, ликвидация последствий бури обошлась самому предприятию в 7 миллионов евро. Министерство обороны до 17 марта 2027 года продлило срок добровольной подачи заявок на июльский призыв на службу государственной обороны. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет могут выбрать подходящий формат. В январе службу в военно-воздушных силах или штабном батальоне, а в июле 11-месячную службу в регулярных подразделениях национальных вооруженных сил или Земессардзе, 5-летнюю службу в Земессардзе, либо интенсивный курс, позволяющий пройти подготовку за один непрерывный период в течение года. Последний вариант предназначен, в частности, для профессиональных спортсменов и студентов. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря этого года для июльского призыва на 11-месячную службу. В рамках подготовки к зимнему сезону Управление коммунального хозяйства проводит плановые проверки системы уличного освещения по всему городу. Для оперативного выявления проблем УКХ призывает жителей сообщать о неисправности, отправляя информацию в приложении WhatsApp по телефону 27352262. Звонить можно по телефону 654-76480 или писать на адрес электронной почты ksp@daugavpils.lv. В сообщении желательно указать точный адрес или как можно более подробное местонахождение неработающего уличного освещения. Полученные заявки обрабатываются и включаются в график работ. В среднем устранение неисправностей занимает около 10 рабочих дней. Однако в случае более сложных технических повреждений, например, в кабельной сети, ремонт может занять больше времени. Социальная служба Даугавпилса продолжает проводить выездные приемы в микрорайонах города. На этой неделе специалисты будут принимать жителей 13 октября с 9 до 12 часов в культурном пространстве Форштадта на улице Видземе 41 и 14 октября в такое же время в центре Райниса на улице Коммунала 2. Во время выездных приемов будет возможность получить консультации по вопросам социальных услуг и пособий, подать необходимые документы и заявления, а также узнать о доступных видах социальной помощи и мерах поддержки. В студии с новостями был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 12 октября. Этот день принесет очередную порцию безудержного осеннего кайфа днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 10 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 4,6 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 93%. Вероятность осадков днем 55%, ночью 85%.

в ближайшем выпуске новостей. Saddle Steakles выплатил клиентам более 300 тысяч евро в виде компенсации за последствия августовской бури. Министерство обороны продлило срок подачи заявок на июльский призыв 2027 года. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса проводит плановые проверки системы уличного освещения. Социальная служба продолжает выездные приемы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Joker.
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. eLeasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с eLeasings. Тут проще, чем в банке.
1: eLeasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Бьюрис Сауканс и новости на этот час. Садалис Тейклс выплатил клиентам более 300 тысяч евро в виде компенсации за последствия августовской бури. Министерство обороны продлило срок подачи заявок на июльский призыв 2027 года. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса проводит плановые проверки системы уличного освещения. Социальная служба продолжает выездные приемы. Далее подробнее об этих новостях. Оператор латвийской распределительной системы электроэнергии Sadalis Tīkls в связи с возникшими во время августовской бури перебоями в подаче электроснабжения выплатил клиентам в виде компенсации около 350 тысяч евро. Компенсация назначалась автоматически и полагалась примерно для 17 тысяч объектов. Ее размер зависел от мощности подключения и выбранного клиентом тарифного плана. В свою очередь, ликвидация последствий бури обошлась самому предприятию в 7 миллионов евро. Министерство обороны до 17 марта 2027 года продлило срок добровольной подачи заявок на июльский призыв на службу государственной обороны. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет могут выбрать подходящий формат. В январе службу в военно-воздушных силах или штабном батальоне, а в июле 11-месячную службу в регулярных подразделениях национальных вооруженных сил или Земессардзе, 5-летнюю службу в Земессардзе, либо интенсивный курс, позволяющий пройти подготовку за один непрерывный период в течение года. Последний вариант предназначен, в частности, для профессиональных спортсменов и студентов. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря этого года для июльского призыва на 11-месячную службу. В рамках подготовки к зимнему сезону Управление коммунального хозяйства проводит плановые проверки системы уличного освещения по всему городу. Для оперативного выявления проблем УКХ призывает жителей сообщать о неисправности, отправляя информацию в приложении WhatsApp по телефону 2735-2262. Звонить можно по телефону 654-76480 или писать на адрес электронной почты ksp@daugavpils.lv. В сообщении желательно указать точный адрес или как можно более подробное местонахождение неработающего уличного освещения. Полученные заявки обрабатываются и включаются в график работ. В среднем устранение неисправностей занимает около 10 рабочих дней. Однако в случае более сложных технических повреждений, например, в кабельной сети, ремонт может занять больше времени. Социальная служба Даугавпилса продолжает проводить выездные приемы в микрорайонах города. На этой неделе специалисты будут принимать жителей 13 октября с 9 до 12 часов в культурном пространстве Форштадта на улице Видземе 41 и 14 октября в такое же время в центре Райниса на улице Коммунала 2. Во время выездных приемов будет возможность получить консультации по вопросам социальных услуг и пособий, подать необходимые документы и заявления, а также узнать о доступных видах социальной помощи и мерах поддержки. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 12 октября. Этот день принесет очередную порцию безудержного осеннего кайфа днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 10 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 4,6 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 93%. Вероятность осадков днем 55%, ночью 85%.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistceļus.lv.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин» – современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря. Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: В ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал налоговые поправки. В Латвии создана единая карта убежищ. Даугавпилс Сатиксме продолжает работы по внедрению системы электронных билетов. Олимпийский центр приглашает молодежь на бесплатные занятия фитнесом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег. Настрой.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Бьори Сауканс и новости на этот час. Сейм поддержал налоговые поправки. В Латвии создана единая карта убежищ. Даугавпилс Сатиксме продолжает работы по внедрению системы электронных билетов. Олимпийский центр приглашает молодежь на бесплатные занятия фитнесом. Далее подробнее об этих новостях. Сейм Латвии концептуально поддержал поправки к закону о подоходном налоге с населения. Одно из изменений касается программ лояльности. Возврат денег за покупки, в том числе оплаченные банковской картой, не будут считать налогооблагаемым доходом, если он не связан с хозяйственной деятельностью. Изменения затронут и подарки между родственниками. Перечень подарков, освобожденных от подоходного налога, планируют расширить. Отдельные послабления предусмотрены для волонтеров и сотрудников религиозных организаций. Поправки также упростят налоговое администрирование для людей, ведущих зарегистрированную хозяйственную деятельность. Меньше административной работы может стать и у родителей, которые декларируют расходы на внешкольное образование детей. Чтобы поправки вступили в силу, Сейму предстоит утвердить их в трех чтениях. До завершения этой процедуры перечисленные изменения остаются лишь предложениями. Государственная земельная служба совместно с Государственной пожарно-спасательной службой собрала в одном месте информацию об убежищах по всей Латвии, чтобы в случае чрезвычайной ситуации жители могли быстро найти ближайшее укрытие. Сейчас на карте отмечено 781 убежище. Специалисты призывают всех заранее выяснить, какое из них находится ближе всего к дому или месту работы. Информация доступна на портале kadastrs.lv, на сайте georiga.lv и в приложении 112.lv. Даугавпилс Сатиксме продолжает работы по внедрению системы электронных билетов. С июля по сентябрь предприятие завершило аудит автобусов и трамваев, заказало оборудование и приступило к подготовке транспорта для его подключения. По итогам аудита приобретено 288 валидаторов и 95 консолей для водителей. Началось сотрудничество с Управлением по делам гражданства и миграции. Оно необходимо для разработки механизма идентификации пассажиров и применения льгот. Ожидается, что новая система сделает покупку и регистрацию билетов удобнее, расширит выбор способов оплаты и упростит использование положенных пассажирам льгот. Даугавпилсский олимпийский центр приглашает молодых людей в возрасте от 13 до 25 лет на бесплатные занятия фитнесом. Тренировки подойдут как для начинающих, так и для тех, кто уже активно занимается спортом и хочет улучшить свою физическую форму. Занятия будут проходить по вторникам и субботам. Поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Олимпийского центра. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 12 октября. Этот день принесет очередную порцию безудержного осеннего кайфа днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 10 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 4,6 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 93%. Вероятность осадков днем 55%, ночью 85%.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28-00-55-77.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Хорошие сапоги надо брать, а еще лучше выиграть.
2: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Подруга, ты чего такая замученная?
5: Устала. Ремонт только закончили. Время браться за обстановку, а сил уже нет. Как представлю беготню по магазинам. Руки опускаются.
4: Не усложняй. Отправляйся в мебельный магазин «Рима» и занимайся домашним уютом с удовольствием. Корпусная мебель, секции, шкафы, кухни, столы, стулья, мебель для детской. Кстати, мягкую мебель изготавливают в Латвии. Качество и сервис выше всех похвал. Магазин «Рима» на Кандавас 5. В интернете rimamebeles.lv.
6: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттен» в павильонах «Галерея» и «Заляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
7: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Как же хорошо! Когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

в ближайшем выпуске новостей. Saddle Steakles выплатил клиентам более 300 тысяч евро в виде компенсации за последствия августовской бури. Министерство обороны продлило срок подачи заявок на июльский призыв 2027 года. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса проводит плановые проверки системы уличного освещения. Социальная служба продолжает выездные приемы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: Katru reizi, kad plasmasu, stiklu, papīru vai metālu izmetam pareizajā konteinerā, mēs dodam šiem materiāliem iespēju nonākt poligonā. Tas ir galvenais šķirošanas mērķis – no kopējās atkritumu masas atdalīt to, ko vēl iespējams izmantot, pārstrādāt vai atgriezt apritē. Jo vairāk atkritumu šķirojam pareizi, jo mazāks ir tas apjoms, kas jānoglabā poligonā. Un tas ir svarīgi arī mūsu nākotnē. Tāpēc katra sašķirota pudele vai kartona kaste nav sīkums. Tā ir daļa no daudz lielāka rezultāta.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

позади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой в океане пенных далей.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Бьорис Сауканс и новости на этот час. Садалес Тейклс выплатил клиентам более 300 тысяч евро в виде компенсации за последствия августовской бури. Министерство обороны продлило срок подачи заявок на июльский призыв 2027 года. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса проводит плановые проверки системы уличного освещения. Социальная служба продолжает выездные приемы. Далее подробнее об этих новостях. Оператор латвийской распределительной системы электроэнергии Sadalas Tīkls в связи с возникшими во время августовской бури перебоями в подаче электроснабжения выплатил клиентам в виде компенсации около 350 тысяч евро. Компенсация назначалась автоматически и полагалась примерно для 17 тысяч объектов. Ее размер зависел от мощности подключения и выбранного клиентом тарифного плана. В свою очередь, ликвидация последствий бури обошлась самому предприятию в 7 миллионов евро. Министерство обороны до 17 марта 2027 года продлило срок добровольной подачи заявок на июльский призыв на службу государственной обороны. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет могут выбрать подходящий формат. В январе службу в военно-воздушных силах или штабном батальоне, а в июле 11-месячную службу в регулярных подразделениях национальных вооруженных сил или Земессардзе, 5-летнюю службу в Земессардзе, либо интенсивный курс, позволяющий пройти подготовку за один непрерывный период в течение года. Последний вариант предназначен, в частности, для профессиональных спортсменов и студентов. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря этого года для июльского призыва на 11-месячную службу. В рамках подготовки к зимнему сезону Управление коммунального хозяйства проводит плановые проверки системы уличного освещения по всему городу. Для оперативного выявления проблем УКХ призывает жителей сообщать о неисправности, отправляя информацию в приложении WhatsApp по телефону 27352262. Звонить можно по телефону 654-76480 или писать на адрес электронной почты ksp@daugavpils.lv. В сообщении желательно указать точный адрес или как можно более подробное местонахождение неработающего уличного освещения. Полученные заявки обрабатываются и включаются в график работ. В среднем устранение неисправностей занимает около 10 рабочих дней. Однако в случае более сложных технических повреждений, например, в кабельной сети, ремонт может занять больше времени. Социальная служба Даугавпилса продолжает проводить выездные приемы в микрорайонах города. На этой неделе специалисты будут принимать жителей 13 октября с 9 до 12 часов в культурном пространстве Форштадта на улице Видземе 41 и 14 октября в такое же время в центре Райниса на улице Коммунала 2. Во время выездных приемов будет возможность получить консультации по вопросам социальных услуг и пособий, подать необходимые документы и заявления, а также узнать о доступных видах социальной помощи и мерах поддержки. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 12 октября. Этот день принесет очередную порцию безудержного осеннего кайфа днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 10 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 4,6 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 93%. Вероятность осадков днем 55%, ночью 85%.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Гинтаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
5: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря – Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейза».
6: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top, top, top!
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

в ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал налоговые поправки. В Латвии создана единая карта убежищ. Даугавпилс Сатиксме продолжает работы по внедрению системы электронных билетов. Олимпийский центр приглашает молодежь на бесплатные занятия фитнесом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop kārti. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89. Konservēta barība kaķiem Šeba. Divi veidi 340 gramu eiro 69. Un šķīstošā tēja Ecoland. Meža ogu 350 gramu eiro 39.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал, я тебе...
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
2: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Бьорис Сауканс и новости на этот час. Сейм поддержал налоговые поправки. В Латвии создана единая карта убежищ. Даугавпилс Сатиксме продолжает работы по внедрению системы электронных билетов. Олимпийский центр приглашает молодежь на бесплатные занятия фитнесом. Далее подробнее об этих новостях. Сейм Латвии концептуально поддержал поправки к закону о подоходном налоге с населения. Одно из изменений касается программ лояльности. Возврат денег за покупки, в том числе оплаченные банковской картой, не будут считать налогооблагаемым доходом, если он не связан с хозяйственной деятельностью. Изменения затронут и подарки между родственниками. Перечень подарков, освобожденных от подоходного налога, планируют расширить. Отдельные послабления предусмотрены для волонтеров и сотрудников религиозных организаций. Поправки также упростят налоговое администрирование для людей, ведущих зарегистрированную хозяйственную деятельность. Меньше административной работы может стать и у родителей, которые декларируют расходы на внешкольное образование детей. Чтобы поправки вступили в силу, Сейму предстоит утвердить их в трех чтениях. До завершения этой процедуры перечисленные изменения остаются лишь предложениями. Государственная земельная служба совместно с Государственной пожарно-спасательной службой собрала в одном месте информацию об убежищах по всей Латвии, чтобы в случае чрезвычайной ситуации жители могли быстро найти ближайшее укрытие. Сейчас на карте отмечено 781 убежище. Специалисты призывают всех заранее выяснить, какое из них находится ближе всего к дому или месту работы. Информация доступна на портале kadastrs.lv, на сайте georiga.lv и в приложении 112.lv. Даугавпилс Сатиксме продолжает работы по внедрению системы электронных билетов. С июля по сентябрь предприятие завершило аудит автобусов и трамваев, заказало оборудование и приступило к подготовке транспорта для его подключения. По итогам аудита приобретено 288 валидаторов и 95 консолей для водителей. Началось сотрудничество с Управлением по делам гражданства и миграции. Оно необходимо для разработки механизма идентификации пассажиров и применения льгот. Ожидается, что новая система сделает покупку и регистрацию билетов удобнее, расширит выбор способов оплаты и упростит использование положенных пассажирам льгот. Даугавпилсский олимпийский центр приглашает молодых людей в возрасте от 13 до 25 лет на бесплатные занятия фитнесом. Тренировки подойдут как для начинающих, так и для тех, кто уже активно занимается спортом и хочет улучшить свою физическую форму. Занятия будут проходить по вторникам и субботам. Поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Олимпийского центра. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река,

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 12 октября. Этот день принесет очередную порцию безудержного осеннего кайфа днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 10 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 4,6 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 93%. Вероятность осадков днем 55%, ночью 85%.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Хорошие сапоги надо брать, а еще лучше выиграть.
2: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире радио «Алиса Плюс».
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа «Честные кредиты для предпринимателей». Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
7: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
9: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
10: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за дёснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Если посмотреть на выборы в Сейм с точки зрения Европейского парламента, вывод очевиден. Новое правительство должны сформировать две или три политические силы. Объединенный список, Латвия на первом месте и Национальный союз. Объединенный список и Национальный союз, которые в Европейском парламенте входят в фракцию европейских консерваторов, вместе получили 51 мандат. Партия Латвия на первом месте, входящая во фракцию «Патриоты», занимает второе место с 17 мандатами. В общей сложности это 68 депутатов из 100. Европейские консерваторы и патриоты – самые близкие союзники в Европе. Нас объединяет убеждение, что Европа – это союз свободных государств, а также твердая позиция против неконтролируемой миграции, защиты семьи и национальной идентичности и борьба с разрушительным воздействием зеленого курса на кошельки людей и экономику. Европу ждут серьезные вызовы. Безопасность на наших границах, конкурентоспособность экономики, рост стоимости жизни. В такой момент ближайшие союзники в Европейском парламенте должны работать вместе и у себя дома. Избиратели высказали свое мнение. Латвии нужно правительство, которое в Европе будет выступать единым фронтом.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Кристопанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Sēnās! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop karti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ekoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гинтаро с переплаты. Гинтаро Мебелес.лв.
6: Шодея.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: На популярных маркетплейсах и площадках объявлений активизировались мошенники. Товар предлагают по привлекательной цене, вы начинаете переписываться с продавцом, и дальше вас могут попытаться увести на поддельный сайт, чтобы добраться до данных банковских карт. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов cert.lv. Схема довольно простая. Вы находите товар, пишете продавцу и вдруг получаете ссылку якобы для оплаты товара или оформления доставки. Причем страница может выглядеть совсем как настоящий сайт известной курьерской службы. Но именно здесь и начинается ловушка. Если продавец присылает ссылку для оплаты, не вводите, переходя по ней, данные карты. Лучше самостоятельно открыть официальный сайт нужной службы или банка и уже проверить все там. И еще один важный момент. Для интернет-покупок специалисты cert.lv советуют использовать отдельную карту, на которой хранится только необходимая для покупок сумма. А если цена кажется подозрительно низкой, продавец торопит, а для оплаты или доставки неожиданно просит перейти по ссылке, лучше остановиться, даже если сайт выглядит абсолютно знакомо. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть выгодные покупки остаются действительно выгодными, а не становятся дорогим уроком осторожности.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 12 октября. Этот день принесет очередную порцию безудержного осеннего кайфа днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 7 градусов ночью до 10 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 4,6 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 93%. Вероятность осадков днем 55%, ночью 85%.

Мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

Приглашайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: поздравлений.
1: Есть время прихода лета, есть время прихода осени, есть время прихода зимы, есть время программы поздравлений. Причем это время никогда не зависит от погоды за окном и от времени года на календаре. Но оно четко слегка после полудня это время случается. Это время, в котором звучат ваши поздравления, ваши пожелания и самые любимые музыкальные треки. Добрый день, город любимый. Добрый день всем слушателям радио «Алиса Плюс». Бодро, весело, задорно. Я надеюсь, вы начали новую рабочую неделю. Понимаю, что не все далеко, и многие, наверное, сегодня не открывали ни левый, ни правый глаз, думая, что а вдруг это снится, что на календаре снова понедельник, и все сначала. Но мы-то понимаем быстротечность времени. Сегодня понедельник, а завтра уже вторая половина среды. Поэтому я предлагаю вам никуда не торопиться. Понедельник – день тяжелый. Да, кто-то когда-то придумал эту фразу, но этот кто-то когда-то, возможно, был в плохом настроении. Мы попробуем с вами держать фокус на хорошем настроении. Добрый день, наши замечательные слушатели, слушатели радио «Алиса Плюс». Все, кто слышит сейчас мой голос, где бы вы ни были и чем бы ни занимались, присоединяйтесь к эфиру 654-2530. Этот номер для звонка. А второй номер сейчас озвучит Даниэла. Снова сегодня будет моей помощницей и подхватит самый первый час программы.
2: Ну а второй номер 20-20-10-16. Присоединяйтесь к нам, пишите нам. И, может быть, у вас есть что-то, что нам сказать, кого-то поздравить. Мы будем рады вас выслушать.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что, поводов сегодня может быть очень много для поздравлений. И один из них — это день имени. И поздравить сегодня по католическому календарю можно Вальфрида и Киру. Кстати, Кира, как мы выяснили, с недавних пор стала тоже популярным именем. Спустя столько много лет, но не забываем и о православном календаре. И сегодня именины празднуют Иван и Михаил. Поэтому, если вы хотите поздравить с днем имени и своих близких Ивана, Михаила или Вальфрида и Киру, то тоже можете нам писать, присоединиться к поздравлениям остальным. Ну а следующая песня «Маликов, зову тебя красивым именем».

0: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākajiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla baleta zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
6: Ну что, и сегодняшнее первое поздравление будет посвящено Алевтине Шульга. Первое поздравление, и оно от сестер, как прекрасно, что вас много, и сестры Татьяна, Вера, Люба и их семьи поздравляют тебя, Алевтина Шульга, с днем рождения. И любимая наша сестра, с днем рождения тебя от всех нас, желаем тебе здоровья, счастья, побольше радостных дней. Удачи во всем и отличного настроения. Пусть все, что ты задумала, обязательно сбудется. Спасибо, что ты у нас есть. И я надеюсь, что все мечты в новом году, в новом жизненном году, правда сбудутся. И все удачные дни, правда, будут удачными. И, может быть, будет много сюрпризов, которые вы так долго ждали. Или те, которых и не ждали. Они тоже прекрасны. Поэтому еще раз с днем рождения. И пусть этот день для вас тоже будет счастливым.

эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: Ой, надеюсь, что вы тоже все в хорошем настроении. Напомню, что на календаре сегодня 12 октября, на часах 12 часов 24 минуты, что значит, что программа поздравлений продолжается. Если вы хотите присоединиться к нам, то звоните нам по номеру телефона 654-25-30. А если вы хотите написать, потому что вы, может быть, стесняетесь нам позвонить, то смело 20-20-10-16. Ну а следующее поздравление от семьи Рыбаковых. И они хотят поздравить Марию Козыре. Хочется вам пожелать в этот прекрасный день только всего самого светлого, доброго и радостного. Пусть вас всегда сопровождает удача и только позитивные эмоции. Пусть хлопоты будут только приятными, а слезы только от радости. Пусть все задуманное свершится и исполнится все самые заветные желания. Ну, я надеюсь, что торт вы сегодня задуете со свечами. И как раз все желания, которые вы сегодня загадаете, тоже исполнятся. Потому что, как говорят астрологи, обычно за день до, в день рождения и день после всегда нужно думать позитивно, чтобы все ваши желания и все ваши мечты исполнились. Ну а семья Рыбаковых вас крепко обнимает и целует. С днем рождения!

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну что, вторая половина дня уже. И свои поздравления, я надеюсь, что очень сегодня ждет Елена Зиневич, потому что, скорее всего, утром вас уже очень много поздравили, вы услышали очень много теплых и для вашей души греющих слов. Ну а сегодня, во второй половине дня, конечно же, вас хочет поздравить Светлана, и мы очень хотим присоединиться к ее поздравлению. И для женского счастья немного нам надо. Хороший мужчина всегда где-то рядом. Здоровье, здоровые, умные, добрые дети и дырок поменьше в семейном бюджете, конечно же. Желаю тебе, чтобы все это было, чтобы счастье в окошко, как солнце светило. Желаю терпения, юмора, горы, удачи, успеха, ни капельки горя. Пусть твой день рождения запомнится ярким и станет тебе самым лучшим подарком.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
3: Šķirojot atkritumus daudz dzīvokļu mājā, rezultāts ir atkarīgs ne tikai no viena cilvēka. Ja šķirošanas konteinerā nonāk sadzīves atkritumi vai citi neatbilstoši piemaisījumi, tie var sabojāt pareizi sašķiroto materiālu. Tas nozīmē, ka viena nepareizi izmesta atkritumu paka var ietekmēt arī to, ko rūpīgi sašķirojuši kaimiņi. Tāpēc šķirošana ir ne tikai individuāls ieradums, tā ir kopīga atbildība par savu māju un pagalmu. Ja katrs ievēro vienus un tos pašus vienkāršos noteikumus, vairāk materiālu saglabā iespēju nonākt pārstrādē, nevis kopējā sadzīves atkritumu plūsmā.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейзе».
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
7: Ну а следующее поздравление мы будем разделять одно на двоих, так же, как и праздник один на двоих, так же, как и это прекрасное событие одно на двоих, и так же, как и поздравление одно на двоих, и семью Исаенко от коллектива поздравляю сегодня с юбилеем.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У всех вкусы разные, так же, как и предпочтения. Но, знаете, я любитель зимы, поэтому, когда на улице становится холодно, с одной стороны, мне и грустно, и не очень, а с другой стороны, хочется и порадоваться, может быть, первому снегу. И на самом деле ему порадоваться может каждый, потому что каждый год у нас есть снег, и первый, и все время все достают телефон и начинают фоткать, снимать и выкладывать в соцсети. Но когда же мы можем ожидать этот первый снег в этом году? И синоптики предполагают, что это может быть конец октября. Но если вы любите лето, то, наверное, это для вас плохая новость. Но если вы ждете зиму, то хорошая. Ну а вообще, наверное, не стоит грустить. И поэтому сегодня, даже если это понедельник, и, как говорила Таня, это день тяжелый, нужно просто побольше улыбнуться.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что, на часах уже 12:57, что значит, что час движется к концу, и мое время с вами прощаться. Поэтому следующая песня звучит, и я с вами прощаюсь и передаю микрофон Тане, и надеюсь, что мы с вами встретимся уже завтра.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А вам не кажется, что в этом году как-то все стремительно пожелтело и облетело, но второму поспособствовал сильнейший ветер, который случился в наших краях, опять названный октябрьской первой осенней бурей. Я очень надеюсь, что эта буря, первая осенняя, будет и последней осенней, и не причинила в минувшую субботу никому никаких особых повреждений. Не причинила. Ну, во всяком случае, в новостях я чего-то такого страшного, как августовская буря, не вижу последствий. Доброго дня всем еще раз. Несмотря на понедельник. Понедельники, они тоже бывают добрыми, особенно когда они случаются праздничными. А какими праздниками сегодня пришел к вам понедельник, об этом вы рассказываете. Рассказывайте звонком, рассказывайте сообщением. Если выберете функцию звонка, то 654-25-30. Мы не меняем этот номер уже много лет. И второй номер, пожалуйста, только для сообщений используйте. 2020-1016. У нас открыты площадки Viber и WhatsApp для этого. Если вдруг для вас удобнее обычный СМС, да, без проблем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Коллективное поздравление для тёзки, для моей, я вижу, для Татьяны Альшевской. У Танечки сегодня праздник, коллектив, коллеги, отделение травматологии больницы Даугавпилсской региональной. Танечка, поздравляют вас, здоровья желают. Ну, конечно, конечно. Что медики могут пожелать? Они знают, что желать в первых рядах. Здоровья обязательно, Танюш, пусть не подводит. Счастья, успехов в работе. Добавляют: цвети и пахни, мы тебя любим, твои девчонки. А, Танечка, музыкальным подарком вижу «Все цветы» Стас Михайлов. За всеми цветами, вот за песней «Все цветы» это надо к Баскову стучаться. А у Стаса Михайлова есть песня «Все для тебя». Я не сомневаюсь, Танечка, что именно эту песню имели в виду ваши коллеги. Танюша, с днем рождения. Все для вас сегодня.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Хорошие сапоги надо брать, а еще лучше – выиграть.
3: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Pagām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: У нашей слушательницы Ирины выходной сегодня. Ну вот, вот, а вы говорите, понедельник день тяжелый. Вовсе нет. Ира, вот выходная в понедельник и дома. Занимается хлопотами домашними, необременительными, надеюсь, а то мы любим женщин, да, выходной, нет, чтобы отдыхать, мы начинаем тут ремонт, мини-ремонт уже затеяли. Ирочка, надеюсь, что хлопоты ваши необременительные, но и тем более позволяют слушать радио, и появляются музыкальные желания, и правильно. Песня в исполнении Любови Успенской «Доля» исключительно для вас, ставьте громче.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно коллективное тоже в коллективе. Праздник благодаря Алле Вавиловой. Аллочка юбилейный свой год начинает. Будет счастливым, Алла, даже не сомневайтесь. Такие две красивые цифры стоят у Аллы в этом году. Алла отличница. Аллочка, от коллег пожелания. Открой в себе счастье. Носи в себе радость. И грейся в сияющих солнца лучах. Желаем, чтобы ты от души улыбалась и чтобы сбылось все, что было в мечтах, все, что снилось, все, что было в мечтах, все, чего очень хотелось. Аллочка, этот год поможет всему этому непременно сбыться. Ну а сегодня получайте истинную радость, истинное удовольствие от вашего особенного праздничного дня. Эта песня звучит для вас музыкальным подарком. Выбор коллектива «Будет светло». Михаил Бублик.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. Decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākajiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla balets zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. Decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: А день рождения, грустный праздник, песня Николаева, Игоря Николаева, это слова из этой песни, но, да, многих из нас этот день заставляет немножечко и взгрустнуть, оглядываясь на прожитые годы, но это настроение тут же меняется с первым пришедшим пожеланием, с первыми пришедшими добрыми словами, сразу же появляется улыбка, это раз. Два, этот день, это день воспоминаний, когда мы листаем альбом, бывает этот альбом, мы листаем у себя в голове, в альбом воспоминаний. И каждый новый день рождения впоследствии оставляет тоже приятные воспоминания и пополняет этот альбом. Сегодня такой день в жизни Зинаиды Кузнецовой. Зиночка, Зинаида, для сестры Анфисы вы точно просто любимая сестричка Зиночка. Зинаида, Анфиса и Юра поздравляют вас с днем рождения. Мы присоединимся к пожеланиям. Накинула осень на плечи ливрею из прожитых детства и юности лет. Года листопадом летят, мы мудреем. У истинной женщины старости нет. И пусть в волосах появляется просить, несем за плечами груз прожитых лет, прекрасный у женщин есть возраст осень. Другого у женщины возраста нет. Нам столько сюрпризов судьба преподносит, и жизни всегда многогранен сюжет. Уже за окном и по паспорту осень, но у истинной женщины возраста нет. Зинаида, с днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Следующая песня украсит привет. Но это и привет, и поздравления. С одной стороны, Инти адресован от Светланы. А повод для этого привета – девичник. А девичник, мы знаем, как и мальчишник, это такая прелюдия к значимому событию, к бракосочетанию. Инточка, пишет Света, все прекрасные слова хочу сказать тебе. Я от сердца рада, что ты совсем скоро станешь женой человеку, который выбрал тебя как спутницу жизни. Мне от всей души хочется тебе пожелать счастья. Те, кто тебя любит, знаем и можем сказать, ты самый замечательный человек. Пусть твоя половинка тебя бережет и тебя любит. Мы за вас искренне рады.

0: Программа поздравлений.
1: И снова вижу на сайте абсолютно безымянное поздравление. Нет имени того, кого поздравляем, нет имени тех, кто поздравляет, дедушку, папу, мужа, ничего. В безымянных поздравлениях я не вижу никакого смысла. Пожалуйста, уточните, кого вы поздравляете с юбилеем. Можете позвонить, я все запишу, 654-2530. Или сообщением отправьте инициалы дорогого человека на номер 2020-1016. Не забывайте об этом. Имена

0: осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибес Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляй Стыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибас Фонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Чтобы порадовать любимую женщину песней какой-нибудь хорошей, душевной, в которой тоже звучат строки любви, не нужно ждать никаких особенных дней и поводов. Наталье Козловской адресован привет, Наташенька. Вы любимая женщина, именно вы, никто другой, Андрея. Для Андрея, конечно же. И песня «Дарите женщинам цветы без повода и без причины».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Наш слушатель Александр просил поздравить всех. Вот именно так. Всех октябрьских. Всех, кто когда-то родился в октябре и в эти осенние красивые дни празднует свой очередной день рождения. Александр, вместе с вами поздравляю. Вместе с вами от всей души соглашаешься с пожеланием здоровья. Добавляю крепчайшего. Чтобы даже не думать о нем, нам всегда есть о чем подумать более приятном.

красивой датой, с круглым юбилеем, дорогой папа, дедушка, прадедушка. Сегодня у тебя замечательный юбилей, 80. Это не просто дата, а целая эпоха, наполненная трудом, мудростью, добрыми делами и любовью к своей семье. Мы хотим сказать тебе огромное спасибо за все, что ты сделал для нас. Ты всегда был для нас опорой, примером честности, силы духа и жизненной мудрости. От всей души желаем тебе крепкого здоровья, бодрости, душевного спокойствия и радости. Пусть каждый день приносит хорошие новости, тепло родных сердец и улыбки близких. Пусть рядом всегда будет любимая супруга, дети, внуки, правнуки, которые любят, ценят и гордятся.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Вот и второй час подходит к своему логическому завершению. Буквально минута, и перешагнем, и ступим на финишную. Нет, не кривую, исключительно прямую на финишную. Следующий час приглашаю вас, в следующий час приглашаю вас к участию в программе поздравлений.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А благодаря богатой палитре желто-оранжево-красной в октябре даже самые пасмурные дни кажутся солнечными. А вот об ноябре этого не скажешь. Ноябрь красками будет обделен, пока не появится прочный белый снежный покров. Не тот, который первый снег, мы порадовались, а через 5 минут растаял. А именно прочный белый снежный покров. Тогда снова вернутся такие немножечко уже предпраздничные, предновогодние краски. Снова я тороплюсь жить, снова забегаю вперед. На календаре это всего-то 12 сегодня октября. Вспоминайте, может быть, мы кого-то еще не успели поздравить. Запросто успеем. Может быть, кому-то оглянитесь вокруг. Сегодня необходим музыкальный привет. С песней помогу. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: направлений.
1: А на сайте, как и всегда, за редким-редким исключением, есть привет для Тонечки. Вижу, Тонечка, друзья, сегодня поводом выбрали сладкий повод. Сегодня день шоколадных сюрпризов. Нежный, сладкий, тягучий, волшебный день шоколадных сюрпризов. Это своеобразное возвращение в детство с его таинственными подарками. Это обмазанные первым шоколадом пальчики. Это дань традициям, когда «А что у вас там, кофе? Тогда с меня шоколад». И просто воплощение наслаждения. Еще пожелание «Пускай все у вас будет в шоколаде». Да, иногда эту фразу выбирают в качестве пожеланий. В этот день можно обмениваться шоколадными посланиями с самыми близкими и любимыми. А можно и просто незнакомцу или незнакомке сказать «Здравствуй» или пригласить на чай своего шоколадного ангела. Тонечка, вам решать, как провести этот день, но все должно быть исключительно в шоколаде. Горьком или молочным тоже выбирать вам.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: В связи с расширением производства компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urologijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
4: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: Елгова с нами на связи. Это тоже традиционно уже Рита. Хорошего дня, хорошей рабочей недели желает всем, кто слушает радио Алиса Плюс. Риточка, мы вам тоже того же и от всей души. И еще одно сообщение с желанием познакомиться. Мужчина в поиске из Даугавпилса желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25 612 437. 25 612 437.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Наготови душевные стихи, порадуй ими Антона Савицкого. Антон, у меня для вас еще одно поздравление. Родные, близкие, друзья поздравляют с круглой датой. 80 – не предел. Это новый старт для дел. Будь веселым и активным, и, конечно, позитивным. Здоровья пожелаем, как гранит, и бодрого, веселого настроя. Пусть ни душа, ни тело не болит, и счастье всюду ходит за тобою.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую крестницу Виолетту Касьянову, крестная мама Марина, поздравляет, прислала сообщение. Мариночка, вместе с вами будут поздравлять я сейчас Виолетту, озвучив ваши пожелания и присоединяясь искренне к ним. Моя любимая девочка, с днем рождения, пишет Марина. Виолетточка, для вас эти слова. Пусть все твои желания и мечты сбываются. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, а все идеи и начинания всегда воплощаются. Ты уникальна, всегда помни об этом и цени себя. Цени свое время и усилия. Остальное непременно получится.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пожалуй, мое самое большое желание в рамках программы, чтобы ни одно поздравление, ни один привет не затерялся, не потерялся, не прозвучал впустую, чтобы каждое нашел отклик, каждое поздравление, чтобы каждое принесло тепло сердцу чьему-то. Алла Вавилова, у меня для вас еще поздравление, у меня для вас еще пожелание, у меня для вас еще и музыкальный подарок. Люда и Олег поздравляют с юбилеем. Я помню, что дата красивая у вас в этом году. Быть счастливой в каждом моменте желают. Будь успешной в каждом движении. Пусть одним большим комплиментом станут все слова в день рождения. Ощущай себя вдохновленной, молодой, талантливой, яркой. Будь желанной, смелой, влюбленной. Принимай от жизни подарки.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Здравствуйте, хочу просто так передать привет. Ничего просто так не происходит в программе поздравлений. Каждый привет, он несет с собой скрытый какой-то смысл. А может быть, я хочу просто его увидеть, этот скрытый смысл. Но на самом деле все просто так. Любови Лукьянской просто так адресован привет. Любовь от друга Валеры. И песню выбрал Валерий самостоятельно, за что ему от меня личная благодарность. Валер, хорошего дня, Любочка, любовь, а вам, конечно же, само собой замечательного. Филипп Киркоров «Безумно одинокий», эта песня звучит.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Pagamēsi vasam gaisa? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisa pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisa. Aicinu tevi uz savu līdzi personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за дёснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

Пение по утрам бодрым и светлым. Пусть любое начинание находит поддержку у Вселенной, а рядом оказываются именно те люди, с которыми всегда и тепло, и надежно. Пусть в доме всегда пахнет чем-то вкусным, живет уют, который хочется беречь. Ты справишься со всем, что задумал. Мы тебя очень любим. И здесь восклицательных знаков несколько. Сергей, с днем рождения. И родителей, конечно, с праздником, с днем рождения сына. Маме с папой крепкого здоровья.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Программа поздравлений, можно смело сказать, перевыполнив свой трехчасовой план, говорит вам «до свидания». Нет, попрощаться мы всегда успеем. Просто «до свидания» и «до завтра». Программа поздравлений говорит вам. А я же не прощаюсь, мы с вами сегодня еще в эфире услышимся. Но тем не менее, я поблагодарю вас за активное участие в трехчасовом эфире понедельника. Мы его наполнили и чью-то жизнь точно сделали сегодня лучше.

лучше и счастливее. Чей-то день, может быть, не жизнь в целом, но чей-то день точно. Хорошего продолжения дня и не менее замечательного, уютного осеннего вечера нам всем без исключения.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: С каждым днем темнеет все раньше, солнце становится все меньше, а вместе с ним иногда куда-то исчезают силы, настроение и желание вообще что-либо делать. И осень иногда действительно приводит с собой своего серого монстра в виде депрессии. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по психическому здоровью. И прежде всего, не запирайтесь дома. Пусть и банально, но даже короткая прогулка в светлое время дня полезнее, чем кажется. Старайтесь каждый день выходить на улицу, пока есть дневной свет. Второе – это движение. Не обязательно спортзал. Обычная прогулка, велосипед, если погода, конечно, позволяет, или любая физическая активность помогают поддержать настроение и энергию. Третье – не сбивайте режим. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже если утром очень хочется договориться с будильником еще на час. И еще один важный момент – не отказывайтесь от общения. Когда настроение падает, хочется закрыться от всех, но разговор с близким человеком или совместная прогулка иногда работают лучше, чем еще один вечер на диване. А если подавленное настроение, усталость и потеря интереса к привычным вещам не проходит и начинают мешать обычной жизни, не стоит списывать все на осень. В таком случае лучше обратиться к специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть осень будет теплой и яркой, особенно в настроении.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно облачно, но осадки маловероятны. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 9 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Длительная реклама.
3: Алиса.
2: Конкурс на 101.6 FM.
4: Ну что, умолчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагай.
3: Алиса.
2: В эфире конкурс. Конкурс.
1: Всем еще раз доброго дня. На радио «Алиса Плюс» начинается конкурс. Давненько мы в прямом эфире не проводили с вами конкурсы, а это весело всегда. Телефон в студии для участия 654-2500. Набирайте, набирайте, да, уже потихонечку этот номер знакомый. На этой неделе ежедневно в одно и то же время на волне 101.6 FM магазин немецкой обувной сети «Дайхман» будет разыгрывать новую пару обуви. Вот я всегда в такие моменты, когда такие призы разыгрываются, жалею, что я ведущая, а не слушатель, который может поучаствовать. И у каждого из вас есть шанс стать победителем. Звоните 654-2500 и участвуйте. Напомню, что в Даугавпилсе магазин находится на втором этаже торгового центра «Дитон», предлагая широкий ассортимент обуви для всей семьи. Конечно же, с приходом холодной погоды ассортимент уже пополнился осенне-зимним, осенне-зимними поступлениями, причем обувь осенне-зимняя тоже для всей семьи, ну и, конечно же, широкий выбор моделей, отражающих последние модные тенденции. Кажется, есть у нас желающие сегодня получить новую пару обуви. Сейчас приму звонок. Добрый день, здравствуйте. Нет, это не был желающий получить новую пару обуви, поэтому я снова сожалеть буду о том, что участвовать в конкурсе работники радиостанции не могут. Итак, мы разыгрываем вместе с магазином обувной сети, немецкой обувной сети «Дайхман», новую пару обуви. Я правда не знаю, что это будет, но, скорее всего, выбирать будет победитель на месте уже. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Я слушаю вас.
5: Алло.
1: Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, я вас слышу. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
5: Юля.
1: Юленька, вы готовы посоревноваться со мною? В битве за новую пару обуви.
5: Давайте попробуем.
1: Давайте попробуем, Юль. В конце-то концов, никто нас за пробу эту не накажет. Вопросы сложные, да. Предупрежу сразу. Но и я здесь не злая, да? Помогу, чем смогу. В каком городе была основана компания «Дайхман»? Ну, у каждой компании есть какой-то город, где она родилась. И я дам три варианта. Берлин, Эссен, Гамбург. Как думаете, Гамбург, Эссен или Берлин? Где родилась компания «Дайхман»?
5: Давайте будет Гамбург.
1: Увы, Юлечка, увы, нет. Так, Гамбург из списка выпадает, и у нас остается только два варианта. Всегда легче угадывать, когда меньше вариантов. 654-2500, вот еще один желающий получить новую пару обуви. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас? Давайте знакомиться.
6: Анжела.
1: Анжела, как я могла вас не узнать? Как же я могла ваш голос-то не узнать? Итак, Анжела, вопрос помните или повторить?
6: Да.
1: Помните, помните. Итак, в каком городе была основана компания «Дайхман»?
6: Это два город... варианта, да, там было?
1: Да, да. Остались Гамбург и Эссен.
6: Эссен.
1: Эссен. Уверены?
6: Да.
1: Шанса второго не будет.
6: Да, уверена.
1: Хорошо, договорились. Анжела уверена, но голос не уверенный. Мне хотелось бы уверенности в голосе. Анжела, ну-ка.
6: Да, да, я уверена.
1: Хорошо, оставайтесь на связи, я за эфиром дам вам инструкции по получению вашего приза. Не отключайтесь. Итак, есть победитель, и мы разыграли сегодня вместе с немецкой обувной сетью «Дайхман» новую пару обуви. У каждого есть шанс из вас стать победителем в течение этой недели. В одно и то же время на волне 101.6 FM будет конкурс. Напомню, что магазин «Дайхман» уже пополнился осенне-зимним ассортиментом. И, конечно же, также ждет широкий выбор моделей, отражающих последние модные тенденции. В Даугавпилсе магазин находится на втором этаже торгового центра «Дитон». Ну а следующий конкурс мы проведем завтра. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
2: Конкурс на 101.6 FM.
4: Ну что, умолчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагает.
0: Алиса.
2: В эфире конкурс.
3: Длительная реклама.
7: Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
10: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Gintaromebeles.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Дополнительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Если посмотреть на выборы в Сейм с точки зрения Европейского парламента, вывод очевиден. Новое правительство должны сформировать две или три политические силы. Объединенный список, Латвия на первом месте и Национальный союз. Объединенный список и Национальный союз, которые в Европейском парламенте входят в фракцию европейских консерваторов, вместе получили 51 мандат. Партия Латвия на первом месте, входящая во фракцию «Патриоты», занимает второе место с 17 мандатами. В общей сложности это 68 депутатов из 100. Европейские консерваторы и патриоты – самые близкие союзники в Европе. Нас объединяет убеждение, что Европа – это союз свободных государств, а также твердая позиция против неконтролируемой миграции, защиты семьи и национальной идентичности и борьба с разрушительным воздействием зеленого курса на кошельки людей и экономику. Европу ждут серьезные вызовы. Безопасность на наших границах, конкурентоспособность экономики, рост стоимости жизни. В такой момент ближайшие союзники в Европейском парламенте должны работать вместе и у себя дома. Избиратели высказали свое мнение. Латвии нужно правительство, которое в Европе будет выступать единым фронтом.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Кристопанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В «Металлом» его точно взвешивают и превращают в деньги. В «Металлом», улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Циетокшня ждет свою хозяйку забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: могли.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
2: e-leasings.lv.
3: Предупреждаем. Заем стоит денег.
4: Точное время 16 часов.
5: Настрой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно облачно, но осадки маловероятны. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 9 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Циетокшня ждет свою хозяйку забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: бывало.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
2: elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
3: Точное время 17 часов.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка -30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
5: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Гентаро Мэблос празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromeblos.lv.
4: Погам, мы сейчас вас гайса? Ага, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists edž uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Лариса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Скоро-скоро на лугах

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Циетокшня ждет свою хозяйку забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Точное время 18 часов.

хватает цвета или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: У меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

глаза уже свои. И за таких секунд и стоит жить. Time, weather, and...

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно облачно, но осадки маловероятны. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 9 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет, привет, привет.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад. Только все то,

вечной судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе. Воспоминания в душу стучат.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

И раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами. Лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной. Таю, больше не палит, таю.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоска.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь,

0: радио «Алиса Плюс».
1: Все мы изначально чайники.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно? Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.